0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо аз тавақуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи тавақуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи тавақуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда дар руфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решила остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Блум. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Блум. Цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
0: Рахами телефона идорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Luis Fonsi.
1: This is Cardi B.
2: Hello, we are
3: BTS.
4: फुटबल सीजन आयो अब एक्साइटमेंट टीवी मा मात्र होइन घर भित्र महसुस हुन्छ
5: यो फुटबल सीजन हेर्नुहोस् चीयर गर्नुहोस् र अपग्रेड गर्नुहोस् टुगेदर विथ
6: स्यामसङ मिनियन सिओमा लज्जति तबियत्रो एहसास गर्न реклама дар азия плюс
7: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
8: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вам часто говорят: «У тебя хороший вкус? Пора сделать из этого профессию». Assol Group открывает набор на курсы дизайна интерьера. Вы научитесь анализировать пространство, делать планировки, работать с эргономикой, создавать чертежи и проекты в Архикад. Обучение ведут преподаватели практики. Assol Group. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи 55 55 06 777.
9: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
10: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
9: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
10: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
9: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
11: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
12: Радио «Азия Плюс».

0: misissuataaraanni suliarpassuarpit saniatsigut allanittaar pikkoriffigilluinnakkannik suliaqartarsimasutit takuneqarsinnaavo tassa akrylimik qalipaane aamma piginnaasaqarfigivat tamanna sumingaanneerpa
1: аллартинигу тааманиккут иллусантитартаасарнеэ атуарфигиаллаакку инуусуккалларатта тасса иллутитартараангатсигу илаанни қалипааслартаатигу саккуутсунгуамик саллаатсунгуани кисиантас энгииннарлуин таккуттартуник тамаккуали уанга укиорпассуан пиффисарафинигуунгиннаккит аатсаа маанга пигатта усерфинигуакка тасса утоққаат катисимартарфианни акулиусимасаама қалипаане тунгасигалу тунгавигалу утоққаарлалиссуит уа инуусуннарпаа илагаан аллаат тас қалипаанерми нуаннерисаллит ила илагиникуакка тассаан ассунаккул ассорсуақ нуаннерсумми сигилақарсималлунга таа аам саниатигу мааннаккут соорлу уяққаткалааллит нунаанингаанни уа тикиусимасакка аггорцериарлугит қиллерсарлугит
0: тасса карсиутингуиттаанна тоққортаасивит алаккартеракку малугиниарнарпоқ соқутигисатит илинниарнерму тунгааннангитсут кисианни уллуиннарни аама саммисанут сооруна инуунинни иллит сулиақартуарнертаанна таама пингаартитсиги
1: сулиақаннаннуунуаннингилақ тасса аамуа сулиуматууникуугама пингаартуми мааннаккут уа иллутсин сулиас тамангаа сулиаанигуакка нулиангуа ила уги арлаллит қаатими аанаартор пиорнгатигут сулисаллаарсиннааюннаарникуугами уа тасса писиниарнер версассиарнер салиинер эрхуин аллалтамааси уа сулиарасаракку устамааса лили нулиара укиорпассуан сулиникуусор пиккориллуни суккасууми сулисарлуни мааннаккут бииннаанера миллиникоруссуугами кисианнили уа оқарфииникуунга нулиангуа нуаннерсим илуутинниарпара инунарпу наллугу
0: инуунеқ ааллартиффеқараангами сиккернеқартақаа ааммалу авалеқутит таккуттарлутиллусоқ меэрақарпуси пингасуник аамма эрнутақарпуси иммақалу аамма суликингуаат аллат таккуккумаарлутик қассиник эрнутақарписи
1: эрнутақарпугут уагу атаасииннармик тасса эрниарпу ангаюллеқ паниссаарникуугами инуугалларами мааннаттоқуникуувоқ эрнутаасақарпугут уау эрнерпу акуллеқ соорпин мааннакку нуум наюгалик калааллим нулиарникуугами тааманик кисианни меэрақаэрсумик тааккуалу уау меэққатта меэраату пивагут мааннакку эрнутартаартинникуугаатигу арлалиссуарник кисианни астреп меэрассаа тас уау лиилиния ила таккуа адаптиупан соон алтаалаартми малугисимасарфигисарпагу соонгунами аллат аёрнартми кисиан уут нериуппут астреп меэрартаасса нуаннерсими уу мисигисарфигисарпут уа нериуллуиннарпунга яннуарисиннерлу инуссатуга
0: тас имааппо эрнутатуарсимаани наёртигаар ситааннааворлу тасса угани укиорнутаақ ааллартиссималериарпат меэрартаарниарто канүми сигисимависи
1: ила тупиннақаа тупиннарторуссуат исигаарпут уаут аллаат уппериннгингаяллугу нериуккалуарталу аатангуа тоқуэрсиманани наюссагалуараа кисиан таанна мааннак нуум иливеқарпоқ таамааткалуарторли нериуппугут уаут илагиссаллугу иноққарнерани
0: таанна илиссиннут пингаарутиқарфуиннарпо
1: илаана тупиннааннартумми сигисимагугут аатсаат тас уаут люингит иноққиннissaа малугаарпут маан киллеқааннернани агертаққиссаақ соорунами
0: нахатаатсигут аполу люинга мааннакку тас маани танмаркими нулиат эрнутарсилу маани пеқатигиллуси наюгақарпуси калаалеқатитит

0: нунатсинниттут уани ааллакаатитами тусарнаартут илиссинниллу аама илисарасиманниттут қаннеқ оқарфигерусуссиннаавиги тусарнаартут илинник илисарасиманниттут эққарсаатигатуги
1: я оқарсиннаамга қояна инунам нуаннасуми тунигатсигуттамалсси аттаттама уа нуаннатигисуми тамасуқарфигиннаавасси қоянарвуссуак инунаммик нуаннасумик тунигатсигут наяпуами диси тамаси инуссасиси нуаннасумик
0: аполлулуинг қоянарвуссуак инуниви ааллартиннераник мааннаккума утоққалинерси тикиллугу иллит мисигисимасатит сулиатит эққаамасатит нуаннерсут пиллугит уани ааллакаатитами оқалоқатигисиннаангаккит қоянарсуак
1: амбуасқоёнга илассақаралуақаат сивисунерусумик ааллагаатиннеқарсиннаангиннамик кисиан
2: инуунэрсинг ту обсервер радио 91.1 FM.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин в ходе встречи с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи выразил признательность за поддержку специальной военной операции. Также президент добавил, что подвиги северокорейских солдат в России забыты не будут.
2: Еще раз хочу выразить признательность за поддержку проводимой нами специальной военной операции. За решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига. Будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками. Наши отношения развиваются по всем направлениям. Знаю, что у вас большая программа сегодня, на завтра. Очень рада вас видеть. Добро пожаловать.
0: Цой Сон Хи, в свою очередь, заявила, что КНДР и впредь будет поддерживать усилия России по отстаиванию суверенитета, территориальной целостности и устранению первопричин украинского кризиса. Бойцы группировки войск «Север» за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Рыжевки, Могрицы и Садков Сумской области. Также бои прошли в районах Хатнево, Липцов, Слатина, Лозового, Золочева и Белого колодезя Харьковской области, где были атакованы формирования двух механизированных двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ. Как сообщает Минобороны, в суточной сводке противник потерял 210 боевиков, также ликвидированы 4 боевые бронемашины, 22 автомобиля и 3 пушки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва исходит из того, что руководство МАГАТЭ зафиксировало удар по иранской атомной электростанции.

0: в Украине, никакого оружия, никаких немецких солдат. С нашим участием ни вступление Украины в ЕС, ни ее вступление в НАТО не состоятся. Мы будем добиваться мира на Украине, выступать за мирные переговоры, чтобы, наконец, прекратить эту ненужную гибель людей.
1: Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung пишет о том, что обещание стран НАТО предоставить Украине 140 миллиардов евро в течение 2 лет может оказаться невыполнимым. По оценкам аналитиков издания, выполнение обязательств буксует из-за неравномерного распределения нагрузки в Альянсе. С начала года европейские спонсоры Киева предоставили лишь 10 миллиардов долларов помощи вместо запланированных 40. Крупнейшими донорами остаются Германия и Великобритания, тогда как Франция и Испания и Италия от графиков заметно отстали. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что власти делают все возможное для стабилизации ситуации в немецком автопроме, который сейчас является самой проблемной отраслью страны. В интервью телеканалу ZDF он связал кризис с давлением со стороны Китая и значительными субсидиями на импорт оттуда. Мерц сообщил, что Берлин совместно с Парижем разработает единую стратегию по возвращению конкурентоспособности европейского автопрома. При этом он подчеркнул, что лично общается с теми, кого касается ситуация. Ранее глава производственного совета Bosch Mobility призвал создать рабочую группу с участием властей и профсоюзов. Журнал «Шпигель» сообщил о планах Volkswagen закрыть 4 завода в Германии до 2034 года, а газета «Bild» написала о возможном сокращении 120 тысяч сотрудников. Церемония закрытия чемпионата мира по футболу, предваряющая финальный матч турнира между сборными Испании и Аргентины, состоялась на стадионе MetLife в Нью-Йорке. При этом сам финал стартовал позже, в 22:00 по московскому времени. Хедлайнерами церемонии выступили американский исполнитель Post Malone. Также в шоу приняли участие актер Том Круз, певицы Лаура Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс, блогер iShow Speed и другие. Финал чемпионата мира в этом году стал первым в истории, в перерыве между таймами которого также проходит шоу. Перерыв будет на 2 минуты дольше обычного 15-минутного интервала между таймами. Сейчас счет в игре 0-0. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: В Санкт-Петербурге в этот понедельник, 20 июля, без осадков. Днем в городе на Неве ожидается от плюс 19 до плюс 21 градуса. В Москве синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Днем ожидается переменная облачность, осадков не будет. Днем в столице от плюс 27 до плюс 29 градусов.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожное.

0: Дорожное радио.
1: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

Выключили лампочку, бабочка ослепла, мечется по комнате, крыльями шуршит. Если б сигареточку

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в понедельник днем в Москве переменная облачность +28, ветер южный, давление 745 миллиметров.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

0: I'm Janine Herbst with these headlines. The U.S. military says it found unidentified remains at the base in Jordan that was hit by Iran Friday, leaving two U.S. service members dead, one missing. Separately, another U.S. service member was killed and one wounded in northern Iraq yesterday during a controlled detonation of an unexploded ordnance from a downed Iranian drone. Keir Starmer steps down as Britain's prime minister tomorrow and will be replaced by Andy Burnham, the former mayor of Manchester, England. He'll be the UK's seventh prime minister in 10 years. And Ryan Fox has become the first New Zealander since 1963 to win the British Open, one of golf's most prestigious tournaments. I'm Janine Herbst, NPR News.
1: Жидкости. Однако это заблуждение. Высокая плотность позволяет свободно лежать на спине, но попытка перевернуться лицом вниз создает серьезные трудности. Из-за плотного слоя воды повернуться обратно на спину становится крайне тяжело. Человек, столкнувшийся с проблемой дыхания и попробовавший набрать воздух, рискует проглотить немного воды, содержащей огромное количество соли. Даже небольшая порция способна привести к тяжелым последствиям. Нарушаются электролиты организма, поражаются сердечно-сосудистая и выделительная системы, вызывая опасное нарушение функций жизненно важных органов, вплоть до потери сознания. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Самым длинным географическим названием в мире обладает Новозеландский холм. Оно содержит в себе 85 букв. С языка коренного народа маори название переводится как «вершина холма», где Таматеа, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как «поедатель земли», играл на своей флейте для своей возлюбленной. Разумеется, местные жители предпочитают упрощенный вариант названия Таумата, чтобы облегчить произношение. Второе место в рейтинге необычно длинных топонимов занимает деревня в Уэльсе. В валлийском названии этой деревни 51 буква. Название переводится с валлийского как «Церковь Святой Марии в ложбине белого орешника возле бурного водоворота» и «Церкви Святого Тисилио возле Красной пещеры». Валлийцы, впрочем, оспаривают лидерство маори, заявляя, что упомянутая история о коленях и горных подвигах была искусственно внедрена в название Новозеландского холма относительно недавно. Следовательно, предыдущий рекорд остается недействительным.
0: Audio Stories.